0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
1: На рок-арсенале.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
5: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Музыка мирового класса.
1: Slade. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиос

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов на сети РЖД могут оплачивать билеты цифровым рублем, новой формой национальной валюты Банка России. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что первый такой билет был оформлен в Новосибирске. Цифровым рублем можно расплатиться при покупке билетов всех пригородных перевозчиков – в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях РЖД пассажирам и ПроТранспорт, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». РЖД также тестирует возможность оплаты цифровым рублем услуг на вокзалах. Сейчас такая опция доступна в бизнес-зале Казанского вокзала в Москве. В дальнейшем цифровым рублем можно будет оплатить не только бизнес-залы, но и автоматические камеры хранения, комнаты длительного отдыха, кофейни и другие сервисы. Операции с цифровым рублем для граждан России осуществляются без комиссии. На днях исполнилось 2 года с момента запуска регулярных рейсов «Ласточки» в режиме автопилот по Московскому центральному кольцу. За это время самостоятельная птица пролетела 200 тысяч километров. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия. При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. По международной классификации это 3-й из 4 возможных уровней автоматизации. Сейчас специалисты завершают испытания бортовых систем и технического зрения по 4-му уровню. В будущем это позволит поездам ездить без машинистов. С 1 сентября маршрут поезда «Диаскурия», который курсировал из российского Сириуса до Сухума, продлен до станции Гума в республике Абхазия. Гума расположена между 2 знаковыми локациями столицы Абхазии – ботаническим садом и обезьяньим питомником. Платформа выступает культурно-деловой площадкой. Там регулярно проходят выставки, мастер-классы, кинопоказы, ярмарки и лекции. «Диаскурия» курсирует ежедневно и останавливается на станциях Цандрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута и Новый Афон. Канал «Телеграмма РЖД» напоминает, что поезд назван в честь древнего города Диаскурия, основанного греками на месте современного Сухума.
2: Теперь расскажем о самых интересных региональных новостях. Маршрут «Орлана» из Екатеринбурга до природного парка «Олени ручьи» стал финалистом Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Он удостоен диплома за эффективную работу с объектами туристического показа в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут». Знакомство туристов с уральской природой начинается еще до прибытия в Олени ручьи во время поездки по железной дороге. Маршрут до парка не менее красив, и путешественники могут любоваться живописными видами из окна поезда. Жюри отметило уникальность маршрута, его значимость для развития и продвижения территории. Финал конкурса состоится в ноябре. «Орлан» курсирует с мая по октябрь по пятницам, субботам и воскресеньям. Расписание составлено так, что день туристы проводят на природе, гуляют по экотропам парка, а к вечеру возвращаются обратно. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что за 5 лет поезд перевез уже более 67 тысяч пассажиров. Это жители России и гости из зарубежья. С каждым годом интерес к проекту неизменно растет. Туристский ретро-поезд «Уральский экспресс» завершил летнюю программу. В июне-августе поезд сделал 56 рейсов из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, по вечернему кольцевому маршруту вокруг уральской столицы, а также 2 рейса в Невьянск, на родину горнозаводской цивилизации. Этим летом путешествия в «Уральском экспрессе» совершили более 5000 туристов. Они оставили теплые отзывы о поездке, сделали 100 фото в исторических интерьерах вагонов. В вагоне-ресторане оценили блюда и напитки уральской кухни. Например, за лето пассажиры съели свыше 400 порций горячих мясных пирожков-посекунчиков. Более 300 раз лакомились фирменным мороженым «Уральский экспресс». Для гостей приготовили 4500 порций черного чая. Он стал самым популярным напитком. На 2-м месте – капучино. Осенью ретропоезд продолжит курсировать по любимым туристам маршрутам.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Рок-арсенал. Привет!

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый день. В России дорожает рыба. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал путину этого года, цитирую, «совсем неудачной». Вылов лососевых по итогам года может упасть примерно в 3 раза до 110 тысяч тонн. Пока выловили только 90 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году улов лососевых превысил 335 тысяч тонн. Такое снижение уже отражается на рынке. Цены выше, чем в предыдущие годы. Несмотря на это, ограничивать экспорт лососевых видов рыбы или красной икры ведомство не планирует. Наращивание импорта также не рассматривается, сообщает БФМ. В Екатеринбурге в квартире вспыхнул электросамокат. Как сообщили агентству накануне, в региональном МЧС все случилось в пятницу в квартире на 12 этаже 25-этажки по улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На место оперативно выехали 29 пожарных и 7 единиц техники. Но возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до прибытия спасателей. Как отметили в МЧС, причиной пожара стало самовозгорание литий-ионного аккумулятора электросамоката. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отреагировала на ситуацию с увольнением молодой учительницы английского в Нижнем Тагиле из-за систематических оскорблений и угроз со стороны восьмиклассника. По словам Татьяны Мерзляковой, ситуация сложная, предстоит установить все обстоятельства. На следующей неделе омбудсмен выезжает в Нижний Тагил, пообщается с учителями, директором школы, постарается поговорить и с учителем, которая уволилась из школы и переехала в другой город. Татьяна Мерзлякова также попросила учителей не терпеть унижения и обращаться в аппарат омбудсмена. Школу в Нижнем Тагиле также намерена посетить миграционная служба. Родители мальчика из Узбекистана, пишет «Коммерсант». С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет по всему миру. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без использования искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Wow!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

прощались с тобой. В последнем месяце мы не сумели простить. В последнем месяце.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Американский самолет, на борту которого, скорее всего, находятся спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Бизнес-джет приземлился в аэропорту Внуково. Кроме того, в аэропорт приехала колонна машин с дипломатическими номерами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Ранее портал Axios писал, что у Уиткофа и Кушнера на эти выходные запланированы поездки в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Первоуральск и Серов станут городами трудовой доблести. Почетный статус также будет присвоен челябинскому городу Копейску. Решение на заседании в пятницу принял Российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в победу. В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения, ракетной техники, огнеупоры и зажигательные смеси, а в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. ДТП на Уралмаше у торгового центра «Стрелка». Автомобиль снес мотоциклиста. Байкер ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта. Водитель не заметил его, когда поворачивал на парковку торгового центра. По словам очевидца, машина резко вынырнула из потока. В ГАИ сообщили, что в аварии у «Стрелки» никто не пострадал, передает Ядин. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Лето 2026 года в России стало рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. Средняя температура лета превысила норму на 2-4 градуса и не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему северному полушарию Земли. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл», очереди замечены на «Черепаново» и в квартале «Архангела Михаила». «Роснефть» открывают раз в несколько часов, машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз. Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир «Киношита Кап» в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь, не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. But one day the sun will shine.

White Snake. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: поклонники рока. Музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжаем серию наших передач, посвященных самой тяжелой, самой радикальной музыке, которая существует в природе. Естественно, мы будем говорить об этом с моим постоянным собеседником по этой теме, Никитой Корытиным. Привет, Никита.
4: Привет, Алексей.
3: И сегодня у нас тема довольно, как бы так сказал, эстетская. Потому что симфорок, а тем более симфометал, а если симфодетметал, да, то тогда это уже совсем это глубокая эстетика. Уже, да.
4: Это, наверное, ну, такая одна из самых высших ступеней, мне кажется, с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, и композитора, и подготовленности слушателя, и даже там на уровне организации шоу, допустим, или концерта, на уровне записи пластинки, да, то есть это все такой, наверное, топ-уровень требований по самым разным статьям. Ко всем участникам процесса, от музыкантов, композиторов, площадки, аудитории. Но тем интереснее. Тем интереснее и симфо-деф метал или симфо-деф — это то, что я сейчас много слушаю. К счастью, мы можем слушать музыку в такие годы, когда звукоинженерик позволяет это классно записывать. И много уже достаточно команд на этой сцене. Поэтому это постоянно в моем плейлисте. И эта музыка, пожалуй, дает тебе какой-то, наверное, максимальный такой набор там стимулов, да, внутри каждого трека, потому что мы все там привыкли гитара, бас, там, барабаны, да, тоже доведенные там до безумной сложности. Но здесь еще добавляется там партия струнных, там где-то скрипки, где-то виолончели, альты, там появляются там духовые большие секции. То есть тут вообще полный фарш для впечатления.
3: Ну, вообще, я сразу скажу для наших слушателей, что серьезные музыканты считают наиболее полным звуком, да, вот полным диапазоном звуковым, это, конечно, симфонический оркестр.
4: Конечно.
3: То есть, ну, никакая рок-группа с этим сравниться не может. И поэтому сейчас стало модно, да, в общем, такой тренд, да, вот эти симфонические оркестры, которые сопровождают практически любую рок-группу. И даже не рок-группу, и даже поп-группу зачастую.
4: Слушай, ну я вот бы здесь какой бы момент уточняющий сделал. То есть одно дело, ты берешь какую-нибудь там рок-балладу или там песню роковую и снабжаешь ее там легкой там партией струнных там сзади, да, там где-нибудь треугольничек и
3: для красоты,
4: что-нибудь,
3: да,
4: еще. Это как бы абсолютно нормальная история, которая существует в музыке давно. А когда ты пишешь музыку одновременно и для, как бы казалось бы, очень неприспособленного для этого инструмента, да, гитары с дисторшеном, и ты должен еще слышать, там, не знаю, полтора десятка других инструментов в разных тембрах. Тут, пожалуй, что я бы не сказал, что это дань моде. Это все-таки именно развитие сложной музыки. Оно движется вот туда.
3: То есть такое направление уже получается. Ну, давай начнем тогда. Что самое иллюстративное для начала нашей беседы могло бы быть?
4: Ну, мне кажется, что одной из самых важных групп на этой сцене является греческая команда Septic Flesh. Они хоть и называются вот так вот, как бы какая-то гниющая заразная плоть, как бы, но это название пришло к нам из 90-х, пока они еще пытались,
3: ну, как скажем, всегда,
4: определить, то есть, себя.
3: Надо напугать слушателя, да, для начала, а потом уже все.
4: А вот последние альбомов, там, не знаю, 6-7, ну, кстати говоря, у них же там почти под полтора десятка альбомов, но дюжины точно. Они как раз-таки уже чистая такая симфо-деф классика. И почему они? Ну, потому что они существуют уже как группа там больше 30 лет. То есть это действительно такие старожилы, до сих пор работающие. В последние годы буквально они выпустили уже два больших альбома. Поэтому предлагаю начать с них, тем более это греки. Для Европы мы знаем, что все с них и начинается, кстати, сегодня.
3: Ну, если говорить про культуру, цивилизацию и так далее, да, европейскую цивилизацию. Ну что, и какой трек у нас первый?
4: У нас трек будет под названием, таким близким как раз для моей сферы деятельности, «Портрет мужчины без головы». или портрет человека без головы. Очень, так скажем, звучит как оксюморон. Казалось бы, что за портрет, когда нет головы. Но вот добро пожаловать в гротескный мир пугающих образов. И здесь мы вот услышим, получается, с самого начала и оркестр, и сам вот тяжелый риф. Как бы они одновременно вступают, и вот посмотрим, как это сочетается.
3: Итак, группа Septic Flesh, греческая команда на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Septic Flesh, одна из тех команд, которые считаются родоначальниками уникального, я бы даже сказал, направления, как Symfo Death Metal, о котором мы сегодня говорим с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, я до сих пор там работаю и часто по дороге на работу слушаю тяжелую музыку. И, пожалуй, вот Symfo Death Metal — это такая комбинация буквально 10 из 10 всего того, что я в целом люблю и ценю в музыке. Я напомню, что я очень тоже стараюсь следить за всем, что делается в симфонической музыке. Люблю ходить на концерты в нашу филармонию. И вот мои любимые концерты как раз не камерные. Я люблю что-то эпический размах. Я люблю большой оркестр, фортепиано или орган. То есть те диапазоны, которые позволяют тебе вкусить максимум от предъявляемого произведения.
0: Ну, полнозвучную атмосферу, да. Вот это вот все, это, конечно. И вживую это производит огромное впечатление.
3: Да, и мне кажется, что вот я никогда, к сожалению, не был на концертах Symfo Death Command, но вот они предлагают как раз-таки такой гигантский диапазон излишеств различных эстетских в музыке, потому что тяжелые гитары, мы слышим гроулинг, мы слышим пение, мы слышим очень тяжелую такую даун-тюнинговую гитару, и при этом слышим оркестр, так скажем, может быть, он, конечно, и такой неполноразмерный, но все равно там мы слышим и духовую секцию, и струнные, то есть просто пиршество звука. И сейчас мы тоже послушаем трек этой же команды, называется он «Иерофант». «Иерофант», нетрудно угадать, что это тоже греческое слово, означает оно «верховный жрец» в определенном культе. И тоже вещь как бы здорово демонстрирует, как гитарный риф обыгрывается и саранжирован тоже в контексте сопровождения оркестра. Это ничто не мешает друг другу, ничто друг друга не вытесняет, а как раз-таки вот в такой полной гармонии именно вот такой злой тяжелый звук от гитар и уже такая классная оркестровка идет от музыкантов, играющих на классических инструментах. Я скажу пару слов еще о том, что Septic Flesh регулярно записывается с одним и тем же оркестром. Это Пражская филармония. То есть такая солидная, очень с большой историей коллектив.
0: Могу и это сказать, что уже... да, это один из самых знаменитых оркестров в Европе. Да, это... А даже и в мире.
3: Да, это очень серьезный коллектив. И надо сказать, что вот чувствуется сразу же вот класс. Ну вот я обращу внимание, тут даже, конечно, нельзя что-либо сказать об исполнении, да, но вот как написано, аранжировано для сопровождения такой музыки, вот все партитуры для оркестра, мне кажется, это прямо вот отдельное мастерство.
0: Итак, группа Septic Flesh со своей композицией «Иерофант» из альбома 22-го года, да. Не такой уж он старый, «Modern Primitive», на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Иерофант», так называлась прозвучавшая композиция, исполнение греческой симфо-дэт-метал-группы «Septic Flesh». Сегодня мы говорим о направлении симфо-дэт-метал с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну что, вот мы, мне кажется, послушали очень хорошие примеры, качественные, как может звучать вместе оркестр и металлическая команда. И сегодня нашим таким хедлайнером будет итальянская группа, ну вот как водится, римляне же наследовали, да, грекам. Соответственно, и сейчас мы будем слушать итальянскую команду. Она сформировалась уже попозже, по-моему, где-то в конце нулевых. Тоже сначала себя мыслила как чистая команда с именно деф-металлическая, но с такими легкими хулиганствами, допустим, у них в постоянном ростере был еще клавишник, который играл не на синтезаторе, а на фортепиано, то есть именно на классическом инструменте. И эту группу мы сами уже пару раз включали в наши передачи, потому что это такие, наверное, мои любимчики из современных команд. Называется она «Flash God Apocalypse». В каком-то таком переводе это апокалипсис бога плоти или плотского бога. Очень сложно тут все эти слова правильно сопрячь в голове. Ну, так как это Италия, тут, наверное, и все высокое, и низкое, как мы любим, сопряжено в одном таком страстном порыве. И эта команда все последние, ну, все вообще практически все свои альбомы, кроме первого, выпускает именно в сопровождении оркестра. Если мы, допустим, слышали у Septic Flesh постоянный хор, да, который участвует в исполнении произведения, то у группы Flash God Apocalypse еще есть и солистка. Помимо основного солиста Франческо Паоли, есть еще и дама Вероника Бардачини. Мы о ней тоже говорили как раз в связи с 8 марта. В свое время, когда записывали передачу.
0: Но это оперная певица.
3: Это, да, с оперным сопрано певица, которая фактически в каждом треке или каждом втором треке команды она активно участвует с большими партиями. Начнем мы с вами с парочки быстрых композиций. Первая из них будет композиция под названием «Violation», или то есть «Нарушение», «Надругательство» или какое-то. Это достаточно такой легендарный трек, потому что он очень быстрый, практически весь он сопровождается бласт-битом, но при этом в нем очень мощное участие оркестра и фортепиано. И если мы с вами послушаем внимательно начало композиции, мы услышим, что основной риф, который используется дальше Франческо Паоли, основным композитором, да, этой группы, основателем, это фактически переработанный пассаж из симфонии номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта.
0: Знаменитый. Но это один из самых знаменитых мотивов вообще в истории музыки.
3: Здесь он так постмодернистски пересобран, что вас точно проберут мурашки, но надо слушать внимательно.
0: Ну, естественно, такую музыку только внимательно и можно слушать, потому что бесполезно ее как фон пускать. Итак, группа Flash God Apocalypse с композицией Violation. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была итальянская симфо-дэс метал группа, которая называется Flash God Apocalypse. И сегодня мы говорим о вот этой симфо-тяжелой музыке, или так лучше сказать...
1: Симфо-смертельной.
0: Да, симфо-смертельной музыке. С моим гостем Никитой Корытиным.
2: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
1: Вот еще что интересно после прослушивания трека. Думаю, что обратили все внимание на партию чистого вокала, которая дважды прозвучала в композиции. И это высокий мужской голос, фактически контртенор. Очень редкое вообще свойство мужского вокала подниматься до таких нот. И вот такими уникальными голосовыми связками обладает басист коллектива. Зовут его, если не изменяет мне память, Паоло Росси. В общем, вот там такая мелодическая часть, очень интересная, как раз была в его исполнении чистым вокалом на высоте, ну, как бы недоступной вообще, как правило, для мужчин, да и для женщин-то не, с такой силой не для всех. Так, дальше мы с вами движемся к чуть менее быстрому треку. Называется он «Morphine Waltz» или «Морфиновый вальс». Понимаем, что размер здесь именно размер мальса. Это очень интересно тоже послушать в металле. И здесь как раз-таки оркестр выходит на первый план. И, собственно говоря, основной риф и мелодия, в общем-то, достаточно простые и скорее даже, может быть, тяготеющие к року, а может где-то и даже к поп-музыке, да, местами, вот сама мелодическая часть. Она здесь вот очень интересно обыгрывается оркестром. Ну и голос Вероники Бардучини мы тоже слышим здесь в разных своих проявлениях. И как роковой певицы, и как оперной.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале, программа Rock'n'Talk, песня

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Никитой Корытиным о симфоническом дэт-метале. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств, о самой тяжелой, самой радикальной музыке, о дэт-метале. На этот раз мы говорим о его симфоническом воплощении. Я вот хочу сказать, что вальс – это довольно странный размер для рока вообще. И не так много вальсов можно вспомнить в рок-музыке. Я вспоминаю «Ами Майн» у «Битлз», абсолютный вальс, 3/4. И еще вальс «Миллионера» у группы «Квин». В общем-то, все. Вот это вот третий, по-моему.
3: Бывает, встречается этот размер внутри структуры песни, но так, чтобы полностью весь трек, вся композиция была в вальсовом размере, такое, конечно, случается нечасто. Но напомню, что в целом технический метал, как будто это царство всяких непонятных размеров. То есть так, что там вот было 4/4, это вот, ну, действительно, может быть, в начале 90-х, там, первая половина 90-х. А все остальное, вот, все остальное время, это все усложнялось, там, что только не встретишь, ну, как вот, как в прогроке, да, то есть там самое сложное, что можно придумать для барабанщика, да, для воспроизведения, все это там есть. Плюс для этого характерны всегда различные сбивки с размера на размер, переходы темпа, то есть в целом вот такое усложнение восприятия именно темпоритмовое, как бы, да, постепенно с 90-х до текущего времени, это тоже одна из таких важных тенденций в метале в целом. То есть он и в этом плане ритмически он тоже становится структурно более сложным. Вот. Но зато этого нельзя сказать о следующей композиции, вот, которая как раз в размере 4/4, как старый добрый поп-рок-блюз.
0: Ну, блюз, прежде всего, 4/4.
3: И называется она «Когда мы уйдем, но уйдем в плане покинем этот мир». Очень медленная, размеренная такая тягучая композиция, в которой тоже много наслоений вокальных, с такой сильной мелодической линией, что не характерно для металла. В целом, наверное, от нее такая атмосфера больше от этой композиции, вот как от Doom металла, которого мы слушали в прошлый раз, как раз его таким экзистенциальным, тягучим размышлением, можно сказать, на краю там между жизнью и смертью. Но здесь тоже, хоть трек достаточно длинный, а зато он медленный, мы можем внимательно послушать, как наслаиваются новые и новые слои, извините за тавтологию, да, на трек, и появляется и оркестр, и много вокального эксперимента, ну и прекрасный, совершенно роскошный голос Вероники Бордучини.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Прозвучавшая композиция называлась «When We Will Be Gone», то есть «Когда мы покинем этот мир». Исполнила эту композицию итальянская симфо-дэс-метал-команда под названием «Flash God Apocalypse». И сегодня мы говорим об этом музыкальном направлении с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это, по-моему, из альбома, который последний альбом этой команды на данный момент.
3: Да, и он с очень характерным названием.
0: Да, опера.
3: Опера, да. Там, по-моему, как раз голос Вероники есть в каждой композиции. Ну и альбом, конечно, концептуальный, это очень сложный. И они тоже всегда тяготеют к классическим темам, то есть это тема и греческой мифологии, и истории общеевропейской, ну и такие общие темы для всех. Но здесь этот альбом, наверное, как раз-таки объединяет интерес к чистому вокалу в метале, да, и эксперименты вот между миром классической музыки, поп-культуры, рока и металла. Ну и вообще надо сказать, что мы сегодня слушаем достаточно свежий материал, да, допустим, то, что мы слушали у группы Septic Flesh, это тоже альбомы так, последних, там, по-моему, 5-7 лет. То, что мы слушаем у Flash God Apocalypse, да, первая вещь, Violation, она из достаточно, по-моему, старенького альбома, по-моему, там 11-го или 13-го или года, а все остальное, это вот уже совсем свежие треки, там, конца 10-х и 20-х.
0: Ну, альбом «Опера» — это 2024 год.
3: Да, «Опера» — 2024. Ну, вот сейчас мы послушаем трек, который называется, простите за это слово, «Сифилис», вот, но он с альбома чуть постарше, который называется «The King» или «Король».
0: Это такой концептуальный у них альбом, там, потому что «Король» — это все лучшее, что есть в человеке.
3: А, да.
0: А все остальное, вот, ну, это все...
3: Это же Италия, Возрождение, ну, и да. все сердце европейской истории.
0: Все остальные персонажи этого альбома — это все плохое, что есть в человеке. А это, как вы знаете, существо такое дуалистичное, да, и хорошее, и плохое намешано.
3: Конечно.
0: В каждом человеке.
3: Ну и вот говоря об этом треке, мне кажется, что здесь уже эпический размах просто смелости там, да, композиторской смелости самих музыкантов и вообще всей команды, он достигает уже состояния некого такого, как бы, некой такой метал, действительно метал-оперы по аналогии там с рок-оперой, да. То есть там столько уже всяких интермедий, переходов между частями композиции, настолько они разные, что это звучит уже как, ну, некий мюзикл, да, с героями, их противостоянием, там, разными состояниями души, обстоятельств. То есть это просто уже такой, как бы, большой нарратив, действительно тяготеющий к опере, но тогда еще этого альбома не было у команды. Ну, давайте послушаем.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: прозвучала композиция в исполнении итальянской симфо-дэс-метал группы Flash God Apocalypse. И эта группа является, наверное, на данный момент одной из основополагающих команд именно этого направления, о котором мы и говорим сегодня с моим гостем Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Они, пожалуй, что являются, наверное, одной из самых успешных групп, которые удалось совместить в своем творчестве как раз-таки вот разнообразие, с одной стороны, и гитарной музыки, и ее виртуозности, там, и ударной секции, и вокального разнообразия, и того богатства, которое предлагает классический оркестр. Плюс напомню, что постоянным действующим членом этого коллектива является пианист, то есть не клавишник, да, а вот такой реально пианист, который играет на фортепиано, и он же является композитором для многих вещей этой команды, и певица с оперным сопрано. То есть это такая вот, то есть это Италия в тяжелой музыке. Но сейчас вот после таких королей, скажем так, этой сцены, мы поговорим вот о парочке команд. Я специально выбрал совершенно неизвестную в широких кругах банду, которая называется «Ламентари». Это ребята из Дании, простите, я не знаю их имен, еще не запомнил, но послушал все, что они записали. И надо сказать так, что там среди их подписчиков на приложении музыкальном, там типа там 400 человек, да, в отличие там от там Septic Flash и Flash God Apocalypse, которых там десятки, сотни тысяч, там миллионы просмотров и так далее. У этих там буквально по 1000, полторы-две просмотров у их треков и очень небольшой круг их фанатов, но при этом высочайшего класса исполнительское мастерство, композиторское. И вот сейчас послушаем трек, в котором все, что мы с вами до этого чему внимали, там как бы оркестр и гитара поддерживают друг друга. Может быть, оркестр развивает гитарный риф в различных интересных тоже направлениях. А здесь и хор, и оркестр прямо встроены в звучание рифа. То есть гитарный риф обрывается, и за него договаривает нужные ноты оркестр и хор. Это просто фантастика. Я когда это услышал первый раз, я был совершенно этим шокирован. То есть они уже пользуются оркестром просто как...
0: отдельным инструментом.
3: Да, набором инструментов, которым прямо мыслят уже. Именно музыка мыслится уже непосредственно с оркестром и с хором. Команда очень нишевая, но уровень вообще подготовки совершенно запредельный. Они много, кстати говоря, выступают с живыми выступлениями, несмотря на то, что у них несколько буквально там записано синглов и пара альбомов. Живых выступлений это много, то есть я посмотрел, как они концертируют. Это мое недавнее открытие, буквально там 2-3 месяца назад я на них наткнулся. Ну, в общем, команда, я очень надеюсь на их взлет. Правда, немножечко страшноватая музыка для меня, там слишком, наверное, агрессивный такой вокал, но я с огромным интересом это слушаю. Так что вот вам вслед к такой уже классике Symphony Death Metal как раз вот новый эксперимент, какой музыка становится сейчас. И они, им всего лишь, по-моему, 4 года, поэтому это очень свежая команда.
0: Ну да, поэтому они малоизвестны. То есть, это, значит, долгий путь должен пройти, чтобы завоевать популярность и известность. Ламентари – это с латинского переводится как «страстное выражение горя или печали». Поэтому, в общем-то, довольно страшноватая музыка. Но что делать? Ну, давайте все-таки ознакомимся, что происходит сейчас в этом направлении музыкальном. Датская группа «Ламентари». Рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: «Градус Дэй», так называлась прозвучавшая композиция, что с латинского языка переводится как «состояние Бога» или «градус Бога», как вам будет угодно. Да, вот такое название композиции. А группа была датская, «Lamentary», и, естественно, не исповедует симфо, death metal.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Вот что я хотел сказать насчет названия. Во-первых, у них все альбомы и все названия треков на латинском языке. Более того, есть целый альбом, который частично воспроизводит элементы структуры реквиема. То есть там, по-моему, интроитус, кири, как раз лакримоза, конфутатис, то есть как бы части реквиема стандартные. Тоже сделанные с металлом и с оркестром. То есть, ну, команда по уровню амбиций именно музыкальных просто поражает. Но, естественно, она не для, наверное, широкого слушателя. Все-таки так, она останется нишевой в силу их, вот, ну, прямо скажем так, какой элитарности уж зашкаливающей.
0: Ну, да, авангард такой, да, металлической музыки.
3: Да. Ну, и после них мы как раз обратимся сейчас в заключительном треке уже к такой более популярной и тоже близкой, может быть, к року культуре. Это группа Winter Sun. Это действительно очень популярная финская команда, которая произвела на свет, по-моему, штук 5 альбомов. И ее основатель Яри Мантия, он сейчас является гитаристом в культовой группе Megadeth, которую, наверное, конечно, все слышали. Вот. Но у него есть свои проекты. У него есть проект Enciferum. Это группа тоже финская, которая играет фолк-метал. Я почему-то уже хотел именно в заключение послушать именно Winter Sun, потому что здесь в их композициях объединяются как раз фолк-мотивы. Затем вот такой стандарт и такого большого направления, как мелодик death metal, где в первую очередь отдается первая скрипка гитаре, мелодии, а не сложности рифа, да, или там перебивок, или сложности там сопряжения размеров различных. И там часто встречается чистый вокал или скриминг, а не гроулинг, то есть, ну, или все вперемешку. Ну, и вот Яри хороший пример того, как он находится вот на этой вот, на этом вот пограничье, да, между более узкими жанрами в металле, вот именно симфо death metal с его командой Winter Sun. Там тоже прямо слышны в том треке, который мы с вами сейчас включим, слышны тоже фолковые такие мотивы. Ну и мелодии, и даже пению, да, уделено немало внимания. Этот трек, он вообще 15-минутный, в разных там воспроизведениях он где-то 12, где-то 15 минут звучит, и, ну, многие даже называли его такой богемской рапсодией в металле, да, то есть потому что там развивается так очень сложная и долго вокальная линия, то есть там и гроулинг, и пение, и скриминг, и, в общем-то, такое правильное мелодическое мышление, да, удается композитору. И, собственно говоря, текст такой эпический, да, в общем, такая стандартная достаточно образность для этой команды, это льды, темное небо, холод, и мы мчимся навстречу ветрам экзистенции, как бы, и умираем как герои.
0: Ну, скандинавские такие вещи. Хотя сам этот Яри говорил, что он вообще находится под впечатлением от японской музыки, да?
3: А, да, вот у него в последнем альбоме очень много таких мелодических вкраплений как раз
0: японской традиции, да?
3: Да.
0: Но мы послушаем все-таки в заключение нашей беседы именно композицию «Time» с альбома «Time One» 2012 года группы Winter Sun. Ну, такое хорошее название.
3: Зимнее солнце.
0: Напомню, что сегодня в гостях у программы Rock and Talk был директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, с которым мы, как всегда, говорили о металлической музыке, о самой радикальной музыке, которая вообще существует. А сегодня это был Symphony Death Metal. Спасибо, Никита.
3: Спасибо, Алексей. Надеюсь, всем понравилось.

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Pink Floyd.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодые. Red Hot Chili Peppers.
0: Только здесь. Только на Рок-Арсенал. It's a kind of magic.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.